0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Першы энергаблок БелАЭС зноў спынены на прафілактыку, хоць толькі ў сакавіку завяршыўся планавы рамонт.
2: Апроч таго, ў краіне рыхтуюцца будаваць магільнік для радыеактыўных адходаў. Эксперты мяркуюць, што гэта бомба запаволенага дзеяння для грунтовых вод.
1: Пра беларускую АЭС і невырашаныя супярэчнасці мірнага атама ў эфіры Еўрарадыё журналістка Марыся Вайтовіч пагутарыла з кандыдаткай геаграфічных навук і эксперткай Альянсу «Зялёная Беларусь» Ганнай Скрыган. Дык што адбываецца?
3: Дело в том, что управление ядерной энергетикой, вообще управление в Беларуси, оно непрозрачно. И вот эта вот стандартная формулировка, что был реактор остановлен для плановых работ, радиационный фон находится в норме, оно уже для нас звучит как отговорка, это стандартная формулировка, за которой никто не знает, что на самом деле происходит. То есть эта формулировка покрывает, вот, может покрывать вот целый пласт ситуаций от реального профилактического ремонта, от реальной профилактической остановки до серьезной внештатной ситуации. Как мы знаем, независимых экспертов и независимого наблюдения от МАГАТЭ в Беларуси нет, и вообще нету такой вот информирования, прозрачного информирования и обратной связи о том, что происходит. И это, наверное, более такой критичный момент в том, что происходит на АЭС. И понятно, что вот это вот совпадение сроков, когда вот только-только прошла 40-я годовщина аварии, и вот опять что-то случается на АЭС, а это было уже 3 внеплановых таких остановки реактора, и оно, конечно, без должного информирования, без вот этой необходимой прозрачности, а главное, без независимой экспертизы, оно, конечно, внушает подозрения. Хотя, если отвечать коротко и четко на вопрос, ну, никто не знает, что там на самом деле происходит.
4: Угу. А это не меньше. Есть информация, даденная, что поломка отбылась небыто у реакторном отделении и связанная с системой остужения. Насколько критично такие сбой, коли это саправды так отбылось, так для станции, якую вось называют самой безопасной у свете?
3: Ну да, то есть мы все знаем, что вот этот вот реактор поколения 3+, оснащен пассивными системами безопасности, может там 72 часа находиться без внешнего электропитания, но для этого типа реактора действительно любая поломка в системе охлаждения, она настораживает, скажем мягко, то есть она является таким тревожным звоночком и важным сигналом. И то есть это чувствительный момент, который вот, если это действительно произошло, то это выходит за рамки какого-то обычного профилактического ремонта. Но вот опять повторюсь, что мы, к сожалению, не можем верифицировать информацию, просто я не хочу там сеять панику, но действительно для таких реакторов система охлаждения — это очень важный аспект безопасности.
4: Угу. Дякую, Вялікі. Ну, сапраўды, дакладнай інфармацыі пакуль яшчэ няма, але калі ёсць такія размовы, ну, варта іх таксама ўсё ж такі прааналізаваць, так?
3: Конечно,
4: чым гэта можа пагражаць? Магчыма, улічваючы, што ў Беларусі няма такой незалежнай экспертызы, магчыма, мы нават, ну, нешта падкажам, так, людзям, якія, можа, ну, не разумеюць, што там адбываецца.
3: Ну, да, конечно. Конечно, просто очень, я как эксперт очень не люблю звучать вот так вот алармистски, но действительно системы охлаждения, они, как, если очень-очень сильно упрощать, они позволяют в том числе держать систему под реакцию управляемой, и в случае выхода за рамки вот этого управления вот погасить начало, ну, нежелательных процессов и реакций. Поэтому это действительно очень важная составляющая безопасности станции.
4: Угу. Поговорим еще на такую тему. Улады плануют начать будаўніцтва магільніка ядерных отходов. Сярод вариантов пляцовок Хойніцкий район. Фактично мяжа с Украины, где на сегодня идет война. Як лишите, это политическое решение ці тэхнічная неабходнасць, якія наступствы можа мець такое рашэнне, калі вайна не скончыцца да таго часу, як гэты магільнік будзе пабудаваны.
3: Так, опять же, сначала кароткі ответ, потом объяснение. То есть это решение, которое где политическая воля прикрывается технологическим решением, да, техническим каким-то аспектом. Технический аспект состоит в том, что эта территория и так выведена из сельхозхозяйственного оборота и еще не скоро будет возвращена, несмотря на прошедшие 40 лет после аварии. То есть там нет жителей, там никто не живет. Ну и вот, и ничего страшного, если будет вот этот вот могильник. Но на самом деле вот эта техническая сторона, она является таким аргументом политического удобства. Да? То есть это как бы сглаживает вот волну возможных аргументов против строительства такого могильника на очень небольшой и плотно заселенной территории Беларуси. Что меня как эксперта настораживает в решении Хойников, хотя я понимаю, что любая площадка такая, она проходит критерии отбора по МАГАТЭ, но ведь все мы знаем, что Полесье — это одна из самых тектонически активных территорий Беларуси, хотя, в общем, все в тектоническом отношении территория спокойна, мы лежим, территория расположена на пределах очень устойчивой платформе, но как раз в Полесье проходят разломы, благодаря всем вот этим процессам активным мы имеем там запасы и калийных солей, и небольшие запасы нефти, какими бы они нам ни казались маленькими. И эта территория активна, а главное, что она сложена рыхлыми породами, то есть песчаными. И из-за того, что это выровненная плоская низина, уровень грунтовых вод лежит достаточно близко к поверхности. То есть даже если по критериям отбора площадки МАГАТЭ эта площадка проходит, все-таки вот какой-то фактор риска здесь выше, чем, скажем, на другой площадке Мстиславского района, которая была выбрана. Ну и плюс, мне кажется, все-таки это район один из самых пострадавших на территории Беларуси. И даже с учетом размещения на такой незаселенной территории, на территории отчуждения, это все равно очень такая психологически тяжелая и негативная коннотация не только местных жителей, но и тех, кто вообще помнит, что случилось 40 лет назад.
2: А што ў свеце? Як ставяцца да атамнай энергетыкі ў развітых краінах? І Ганна Скрыган.
4: Давайте абмяркуем, ці ёсць усё ж такі выйсці з гэтай атамнай пасткі. Вы рэкамендуеце ўрадам аддаваць прыярытэт падаўжэнню тэрміну службы старых станцый, а не будаўніцтву новых. Чаму гэта больш эфектыўна і бяспечна, чым мегабудоўлю тыпу Астраўца?
3: Я сделаю сразу такой дисклеймер, оговорку, что так как это было независимое исследование, потому что вот как бы перед годовщине 40-летия аварии в обществе очень много обсуждались эти проблемы, и я принимала участие в различных там мероприятиях, конференциях и вебинарах, и прям вот это меня за душу тронуло, и я сделала такое исследование. И поэтому, на самом деле, рекомендации носят очень общий характер, так как исследование независимое, оно там не предназначалось конкретно ни для кого, ни для чего. Почему останавливаюсь? Вот рекомендация для правительств, в первую очередь западных, продолжать эксплуатацию старых реакторов. А потому что, во-первых, себестоимость производства электроэнергии на них ниже, а во-вторых, все-таки они долго эксплуатируются, и безопасность их работы подтверждена, они контролируются, и они обеспечены необходимым персоналом с необходимым уровнем квалификации. То есть это процесс предсказуемый. В-третьих, мне как климатологу было очень важно то, что это как раз тот момент, когда необходимо обуздать, скажем так, вот этот рост глобальной температуры. То есть они уже работают, и вот это производство их на этих станциях, оно действительно может сделать положительный вклад в ограничение выбросов парниковых газов.
4: Угу. Ну, наприкінці у нас уже осталось не так шмат часу, наприкінці нашего ефіру хотілося б задати таке більш приватне питання. Ваша позиція праці позначена як прагматичний критик. Наскільки все ж таки складно заставатися об'єктивною дослідницею, коли атомна тема настільки політизована із пра, із антиядерного боку?
3: Да, действительно, это непросто, но давайте сделаем так, что объективность не означает нейтральность. То есть объективность — это вот те факты, которые необходимо признавать, несмотря на свою позицию. Но если говорим субъективно, конечно, было очень сложно. То есть сохранять вот эту позицию прагматического критика сложно, потому что я выросла в Могилеве, но уже не буду так прятать свой возраст. Мне было 9 лет, когда случилась авария, на Чернобыльской аварии. И это был тот возраст, когда ты все уже помнишь, но это все через эмоции, впечатления запоминаешь. И да, когда говорят о том, любой человек говорит о том, что атомная энергетика безопасна, я могу сказать, что у меня внутри этот тезис меня триггерит, да, то есть у меня триггер срабатывает. Ну как же он безопасен? Я же вот пережила, я же все это видела, я потом это исследовала, да. И это трудно. Ну и плюс, как эксперта, еще такой момент. Надо признать, что и климатические активисты, и активисты, которые против развития ядерной энергетики, они зачастую очень эмоциональны, и из-за этой эмоциональности их тезисы звучат необъективно. И мне тоже это было трудно признавать, мне не хотелось, потому что я понимаю, какую важную работу они делают. То есть они не эксперты, и задача их не быть экспертами. Их задача — обратить внимание общественности на эту проблему. И вот после того, как внимание на эту проблему обращено, приходят эксперты и делают какой-то объективный анализ, что на самом деле происходит. Да, то есть я старалась придерживаться вот такой критики и прагматичности в том, чтобы понять, что прячется за декларируемыми заявлениями и одной, и второй стороны.
4: Угу. Дякую вам вялікі. Просто цяпер прыйшла навіна под наш эфір, не ведаю, як гэта ўсё суадносіцца. Першы энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі зноў уключаны ў сетку.
3: Ну, значит, давайте вздохнём с облегчением. Никакой такой жуткой внештатной ситуации с системой охлаждениями не случилось. Наверное, это хорошая новость.
4: Дякую яшчэ раз. Сёння мы высветлілі, што за бліскучым фасадам мірнага атама хаваюцца не толькі тэхнічныя збоі і пагроза грунтовым водам, але і глыбокая геапалітычная залежнасць. Пра тое, чаму ядерны рэнесанс пакуль застаецца толькі прыгожым палітычным лозунгам, мы гаварылі з Ганнай Скрыган, эксперткай Альянсу «Зялёная Беларусь» і аўтаркай незалежнага даследавання «Ядерны рэнесанс ці ядерны міраж. Улада, палітыка і невырашаныя супярэчнасці вяртання атама». Дзякую вам вялікі, спадарня Ганна, што знайшлі час на гэтую важную, сапраўды важную размову. А з вами са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Дзякуй.
3: Спасибо большое.
1: Улады абяцаюць рай прадпрымальнікам. А што насамрэч?
5: Тарыфы, стаўкі розныя, НДСы, ліцэнзіі і гэтак далей.
2: Крызіс у Расіі. Чаго чакаць?
6: Я кажу Пуцін. Пад Пуцінам я маю на ўвазе калектыўную Расію.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Гэта тэма ўжо прагучала ў навінах, раскрым яе шырэй з нашай госці. І скончыўся 4-тыднёвы рэтрыт, так бы мовіць, адпачынак, хаця больш гэтае слова асацыюецца з духоўнай практыкай у адасабленні ад цывілізацыі, скажам так, але тым не менш, так гэта афіцыйна завецца, рэтрыт для былых палітвязынак, палітычных зняволеных жанчынаў, былых на Канарскіх выспах. Гэтую падзею арганізавала госці рацыі кіраўніца валянтэрскай арганізацыі «Дапамога» у Вільні Наталля Калегава. У рэтрыце прымалі ўдзел 17 чалавек. Як гэта прайшло, ці хапіла сродкаў, якія сабіралі на яго беларусы, ці ёсць жаданне ў Наталі Калегавай надалей сваімі высілкамі працягваць падобныя рэтрыты. З Наталі размаўляе наша журналістка Тацяна Смоткіна.
1: Гость рацыі.
2: Добрый день, спадарыня Наталля.
3: Добрый день.
2: Вось вы провели первый такой значный ретрит на Канарских выспах для политвязанок белорусских. На это вы собирали так само сродки, насколько я сочила, вы хутка на это все собрали. Вось расповедите, где удалось вам выполнить все свои планы и эту умару так само здейснить. И где есть еще надалей думки протягнуть вось подобный ретрит.
3: Собрали немалую сумму, там почти 12 тысяч евро, но этих денег меньше, чем нам нужно было. Поэтому часть денег мы перекрыли своими семейными деньгами, а часть денег где донатят. За счет этих денег мы смогли перекрыть еще хорошую сумму денег. Коммуналку нам сейчас меньше достанется. Там. То есть не такие большие долги, порядка 3 или 4 тысяч. Сейчас мы досчитываем, не хватило. Но я очень благодарна всем и пользуюсь возможностью поблагодарю, потому что очень многие люди делали донаты на ретрит с доверием к нашей организации и с благодарностью к нашей организации сделали свои донаты. Поэтому я рада была, что это не стало таким прямо жутким обременением, насколько изначально мне казалось. Вот, поэтому спасибо людям большое. А по поводу того, что я могу сказать, что это было нелегко, потому что все-таки, казалось бы, у людей, у которых уже прошло какое-то время после колоний, чувство этой тюрьмы, ретравматизации, она проявилась. Но то, что мы хотели, чтобы остров отработал, чтобы у людей было свое восприятие, всего, оно тоже произошло. И вот я расставалась, ретрит был до 29-го, и я возвращалась, так получилось, что я почувствовала, что есть необходимость, я вернулась обратно и неделю прямо жила с девочками под одной крышей, и у нас получилось. Я уезжала очень счастливая, потому что у нас был разговор с девочками, и вот наша это последняя вечеря такая перед моим отъездом, и спасибо психологу, психологам даже, и всему вместе. Исправили все конфликты, которые даже, может быть, начинались в тюремное время. И я думаю, что очень многие по-другому посмотрели друг на друга, смогли понять, что они не в тюрьме, что это не тюремные правила, не тюремные отношения или там еще какие-то, а произошли, ну, прямо ощущение, ну, если не сестринства, ну, какой-то большой помощи и какого-то светлого восприятия. Потому что то, что мы хотели переписать историю тюремную, у нас получилось.
2: Вось вы уже пачалі казаць про рефлексію. Что вы пачулі от былых беларускіх палітвязанак? Можа было штось агульнае у іх выказванні вось после того, як яны там пабылі? Что яны хацелі сказаць, что падкрэсліць, что для іх было значнае, что хацелось ім паўтарыць?
3: Знаете, что я могу сразу же сказать, что мы на будущее, если такое произойдет, ну, потому что я не уверена, что, скажем, своими деньгами уже очень сложно перекрываться, и донаты я тоже не соберу. Нужно будет искать какие-то другие источники, посмотреть какие-то, потому что из хорошего было очень приятно, что мы встретили там белорусов, наших же протестных, которые, например, уехали в 23-м году, обратно не смогли вернуться, потому что на них был объявлен розыск, и они там остались. Был даже человек из Коррекционного совета, который сейчас в Коррекционном совете там нашелся. Это очень тоже классно было, и они нам тоже стали помогать там волонтерить. Там фотосессию сделали бесплатную для девочек, прямо такую, там еще какие-то там, какую-то экскурсию провели. Это было было прямо из очень хорошего, что мы нашли там своих белорусов. Из очень хорошего еще уже скажу, что то, что все заметили, 90% девочек, которые сказали, удалось переписать этого состояния. Теперь, когда мы будем думать друг о друге, мы не будем думать, что мы вместе про тюрьму, да, мы будем вспоминать о том, как мы там были на вулкане, там, как мы купались в океане, как мы видели китов, ходили на хайкинг. Там же было очень много активностей таких, которые прямо про другое, про физическую там отчасти нагрузку, такую правильную, да, то есть будем вспоминать, как делали стрейчинг, ходили на йогу, и это вот это все и совершенно другие виды были перед глазами, потому что изначально, когда они начали видеть друг друга, это было такие разговоры, ой, а это как в ШИЗО, ой, а это такую-то вспомнишь, а ты Алексеевну помнишь, а ты эту помнишь, и вот эта вот ситуация такая, она начала в ней поднимать закрытый уровень агрессии, и вдруг все-таки вот уже после 2 недель, почему я все-таки еще раз говорю, это очень важно, 3-4 недели, когда уже пошла такая тяжелая ситуация, но остров начал им помогать. Вот прямо я вижу и знаю, и вот это состояние, и сначала... Если люди там делились на группы, а потом они стали объединяться, стали перемешиваться, стали возможным вот эти вечера. И это по их, скажем так, состоянию, они говорили, это лучший отпуск, это лучшее восстановление, которое у нас было. Не сравниться, уж просят меня те, это тоже нужно, санаториями или что-то еще. Это совершенно другое. Вот это сейчас оказалось совершенно другим. И это прямо как будто новый этап жизни начинается у людей. Они готовы к чему-то уже такому созидательному.
2: И к обновлению себя. Одно отбылося.
3: Они когда ехали, такая тоже история, говорит, мы раньше рассуждали, ай, ну типа, боже, месяц, это так много, как же мы будем? А когда оставалось вот час, одна неделя, да, они такие, как? Осталось только одна неделя? То есть они вошли в этот ритм, они замедлились, они стали воспринимать эту красоту, они уже, ой, давайте еще раз ходим на хайкинг, давайте мы еще раз... Чем прекрасен остров? Это не пляжный отдых, это про другое, потому что это про то разнообразие, которое дается, это про то восприятие жизни, это про других людей, это про уже какой-то контакт с местными, уже что-то другое. Это все совершенно другая картинка. Все-таки, когда мы живем в наших дорогих и любимых местах, там Беларусь, Литва, Польша, да, а это все равно все похоже на то, что у нас есть. Только, слава богу, безопасность, да, в Литве. Во всем остальном это все равно похожая картинка, похожий говор, похожая, ну, как бы даже неважно, говорят на польском или на литовском языке, все равно. А там ты оказываешься даже в другой языковой среде от слова вообще. Там другие виды, другое состояние. И вот этот остров совершенно другой. И, конечно, там была возможность, мы много очень ездили, потому что там было в аренду взяты машины. И если даже у нас, а нам, не знаю, повезло, не повезло, то есть когда там на вилле, на самой бывал дождь. И как бы это не самая вкусная ситуация, потому что неожиданно в этом году весь мир трясет, было 19 штормов. Ну, в общем, неважно. Так девочки садились на машины и ехали в разные стороны, потому что через 20 минут там уже было солнце, там другой территории. Кто-то ехал в лес, гулял по реликтовому лесу, кто-то ехал там к океану, кто-то ехал на вулкан, мы там ехали. Кстати, вот испанцы нам подарили возможность, спасибо, нам помог такой своими контактами Николай Заяц, это пресс-секретарь, он тоже связан с нашей организацией. Спасибо ему, пресс-секретарь Купаловского театра бывший. Он договорился, что нам дали там в один очень дорогой парк, нам дали скидку 50%. И с радостью, потому что они пошли на то, ой, типа девочки из Белоруссии, политзаключенные, они дали нам такую скидку. И вот это тоже мы везде встречали, если мы об этом разговаривали, то люди были готовы на это идти и делать. Это прямо очень приятно, потому что вот мои там испанские друзья тоже приезжали, проводили для девочек женскую гимнастику, уход за лицом, ну вот такие вот все вещи, то есть это все происходило. Это было такое, знаете, получилось очень про объединение. Просто весь остров заговорил, мы вообще хотим еще обратиться к испанским СМИ, чтобы они об этом рассказали, что у них в Испании произошло такое событие, и, может быть, еще будет происходить.
2: Зараз кажуть про то, что магчымае вызваленне большей колькасці политвязняў. Вось якая зараз обстановка, колькі у вас там людей живет, ці уже усе повыезжали?
3: У нас нет такого, что все повыезжали, потому что иногда просятся люди при разных обстоятельствах. Но у нас все готовы, если что, освободить все, что называется, место, чтобы позаботиться о других. У нас нету с этим никаких разночтений или каких-то вещей. Мы всегда примем своих там 20-25 человек. человек, и решим, каким образом им помочь, как позаботиться или там еще что-то, накормить, напоить. У нас спасибо вот инициативе Maesta Bancas, у нас всегда есть продукты, с которыми мы делимся, мы до сих пор развозим по шелтерам разным другим, где живут как бы подопечные других организаций, мы никого не делим на тех или на других, и мы вот, если есть возможность, мы делимся с ними еще и продукты.
2: Какие проблемы у вас, может, есть зараз? Треба, может, какая-то помога, потому что час от часу шелтеры все ж таки заявляют, да, что там те сродки финансовые избирать треба, те еще какая-то помога там.
3: Ну, мы все время собираем, мы же по-другому не живем, у нас нет никакой грантовой поддержки. Честно говоря, вот при всем том, что происходит, к сожалению, между нашими людьми, вот какие-то такие ссоры, как бы грубо сказать, терки, да, или там еще что-то, то есть мне как будто бы даже и не хочется уже и обращаться ни в какие фонды, никакие, нигде ничего и никак. И я имею в виду там ни международный гуманитарный фонд, ничего. И поэтому, конечно, для нас получается лучше, что мы вот находимся как монахи на добровольных пожертвованиях. Нам этот дом ничего не стоит, только там налог стоит и все там ежегодный. А так он же бесплатный, отдан нами, белорусам. Ну и все, и нам, конечно, с этим легче. То есть нам не надо платить бешеную аренду, как есть в других там местах. То есть мы обходимся без этого. Но, конечно, есть вот там, не знаю, на палево, на топливо, когда мы ездим там на заставу. Нам нужны коммунальные услуги, зима была дорогая, да, то есть у нас будет долг висеть, который мы обычно закрываем где-то к концу августа. Поэтому у нас есть, конечно, эти все вещи. У нас приходит иногда, то есть людям мы покупаем всегда, кто бы к нам ни обратился, мы покупаем корзинку продуктов, как бы там ни было. Даже пускай люди это делают где-то в одном месте, получили, к нам приходят за второй корзинкой, но первый раз к нам приходят. Слушайте, ну мы не разбираемся, мы просто если человек попросил, мы всегда это делаем. Поэтому нам нужны, спасибо за вопрос, нам нужны, потому что я же говорю, все, что у нас было там каким-то образом подкоплено, у нас полностью ушло в этот ретрит. То есть моя семья не так много пожертвовала, как казалось, как я думала, что это будет вообще все эти громадные деньги. Но оказалось вполне совместимо, что я уже как будто бы пережила их. Вот. Поэтому нам нужны деньги на поддержку коммунальных услуг, это в первую очередь. Ну и там какие-то текущие, понятно, бывают ремонты. Вот у нас сейчас что-то вот нам нужны люди, специалисты по котлам. Потому что сейчас у нас нету горячей воды почему-то. Ну, то есть, как бы, вот котел надо настроить. Ну, это же все тоже деньги стоит, да? То есть, если мы сейчас позовем специалиста по котлам, то за него надо деньги заплатить. Ну, если стороннего такого, не белорусского волонтера. Вот, поэтому мы такие, как жили, так и живем. Нам в этом смысле легче. Не зависим от других там грантов, а мы зависим только от того, насколько люди нам доверяют. И я вот верю, что люди нам доверяют, и, пожалуйста, если люди, вы можете, дорогие мои, то есть мы будем рады. Но я очень счастлива, на самом деле, этим ретритом, потому что он вышел. И то, что мы хотели, оно получилось. И счастливые глаза мы видели. И даже мне чужие люди, политзаключенные мужчины, написали, я бы хотел, вот у меня один парень, ну, я не буду называть его фамилию, имя, но политзаключенный, который написал, Наталья, я хотела бы с вами встретиться и извиниться за то, что думала о вас иначе. А после этого ретрита я понял, что вы действительно понимаете, что нам, политзаключенным, нужно. И спасибо большое за девочек, у которых в глазах появилась радость. Что, вот что лучше этого может быть? Это не девочки, которые там получили этот эффект, это мальчики наши политзаключенные такое сказали, понимаете? Без зависти, без всего. Вот это вот вся история. Поэтому, конечно, я счастлива.
2: Дякую великие спадарыня Наталья за размову вам.
3: Всегда пожалуйста, с вами всегда приятно пообщаться.
0: Гость рации. З гостя рацыі кіраўніца валянтэрскай арганізацыі «Дапамога» ў Вільні Наталі Калегавай пра рэтрыт для былых беларускіх палітычных зняволеных жанчынаў размаўляла Таццяна Смоткіна. Радыё рацыя.

Лемон на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже переважно похмурно и дожди. Температура по ветру от 8 до 11 тепла, ветер полночный от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше из-за норм.

Ситуация с правами человека в Беларуси остается в глубоком кризисе, стверджают правооборонцы и политолог. Дмитрий Балкунец выступил с открытым зворотом до Лукашенки. Стали ведомые финалисты по этичной премии имя Натальи Арсеньевой. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Владимир Лапцевич.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: У ноч на 8 травня Злучаные Штаты Америки нанесли удары по иранским порте Кешм и районе Бендер-Аббаса. Поводле американских чиновников говорка не идет про обновление полномасштабной войны помеж Вашингтоном и Техераном. У отказ Иран поведомил про атаки на американские военные корабли в регионе. Белорусский активист у Израиля Борис Балте отзначает, что это нельзя лечить протягом войны, да и зараз израильское громадство больше зашароженное на памятных мероприемствах, связанных с 8 и 9 травня и памятью про Другую сусветную войну.
3: Я не думаю, что там будет какое-то выйдение, что страшное. Вот. Конечно, это зараз этим режимом керуются люди не совсем адекватные, потому что реально там у вас зараз у генералов квир. Квир не в сенсе квир, в сенсе подписи вартовников исламской революции. Да, цікаво, як по-белорусски это учить, конечно.
4: Аккурат 8 травня у Израиля вспоминают всю первую годовину перемоги в Другой Световой войне. Напомню, мы кажем про память выходцев с постсоветской территории, але як может быть означается, что характерно для этих дзён?
3: В Израиле он отзначается как такий, как День памяти в Другой Сусветной войне. Это не вельми великое свято, треба сказать. Официально он есть у календаря, але как не выходное свято. В Израиле по закону вы можете взять один день выходный у... Але гэта не афіцыйны дзень, там вялікіх нейкіх мерапрыемстваў, там парадаў, там щось такога нема. Гэта такі больш такі дзень грамады выхадцаў з былога Савецкага Саюза. Але ж самі ведаеце, што пасля акупацыі Крыма і 2014 года, ўсё вельмі раскалолася, і тыя, хто выступаюць супраць Расіі, яны святкуюць не 9 траўня, яны святкуюць 8 траўня. Ну, а тыя, хто такі ўпэўны у партии такие, как кажут, зетники, ватники там и так далее, и они святкуют именно 9 травня.
4: Саправды, мы бачим цікавую тенденцию, принамсі, вось израильские новины, вось, что мы знайшли, передают, что, например, у Бат-Ямі пройшов бесмиротный полк, люди, мовляв, выходили с фотоснимками свояков, фронтовиков, и бачим некий такий нам русский след у автопробегу про весь Израиль, от Метули до Илата, со стягами Израиля, символикой перемоги. То як это выглядит на практике? Саправды присутничает такий вось русский свет?
3: Я веду просто, как такие новины робятся, что это не зауважает звычайный израильский обыватель, просто с этого робить вельми там з мухи слона робить. Як, например, як робили з мухи слона у 20-м годе, коли там збиралися там пикеты для белорусской амбасады. Прочитаешь новины, там нечто саправды вельми великое отбывалось, а ты там только что пришел оттуда, там человек 20-50 было. И ну, уже там не первый год, там несколько машин там ездить специально, там там возят некалькі, там 2-3 машины с российским стягом, с этим стягом перемоги, там с этими стужками там и так далее, и робит с этого небы это великая вельми такая подея. Вось то же самое дотычется вось этих полков. До речи, тут треба сказать муниципальным уладам, что в Израиле, что они после 24 лютого они не вельми так добро, что и ставятся до их. Ранее до этого так глядели, ну окей, у нас свобода слова, свобода шестью там и так далее, как кожны что хочет, может робить. Але после полномасштабной войны так стали глядеть на их с таким, ну, с недобрым поглядом, и не завсёды дозволять, не завсёды давать згоду на это. Вот, на такие мероприемства, где выкрестовываются там и вот эти колорадские стужки, там и все гиперомоги, там и так далее.
4: Такое питание, Борис, а как у вашей семьи вспоминают эти дни, эти первые годовины закончения войны?
3: Деды воевали. И дед мой родный, я как я памятаю, он воевал на Кавказе, там прадед, и он как раз вернулся без ноги, как раз вернулся домой 9 травня 45 года. Ну, я сам особисто памятаю, как у Беларуси отзначался этот день, там любил ходить на шесте ветеранов с дедом, и иншие там ветераны сбирались с медалями, и глядя, конечно, на все, весь той идиотизм, патрыятызм, то, што гэта ўсё ператварылася. Я просто ўспамінаю сваё дзяцінства, юнацтва, ўспамінаю 90-е гады, пачатак нулевых. Такога ідыятызму не было, ніхто не казаў пра можам паўтарыць. Наадварот, усе казалі, што барані Божа, каб была новая вайна, затое, каб не было ніякай вайны.
4: Таксама вы ствараеце шэраг ілюстрацый к святу. Напрыклад, на адной з іх адлюстраваны Менск, плошча Перамогі, і на ёй бачны чорна-белыя сцягі, сцягі НАТА, еўразвязы Вялікабрытаніі, Францыі, ЗША,
3: Тайвань і сцяг вязняў канцлагераў.
4: Слово сапраўды можа быць у будучыні такое свята ў Менску. І што гэта за свята 8 траўня?
3: Ну, вось гэта вот такая мая думка пра пераасэнсаванне, што зрабіць менавіта 8 траўня як дзень памяці і перамогі, як цэлы шэраг мерапрыемстваў зрабіць, каб не асэнсавалася гэта з 9 мая, з паведабесем, там з каварацкімі стужкамі і так далей, зрабіць свой беларускі дзень памяці і перамогі, дзе таксама буду, дзе таксама Беларусі месца ў Еўрапейскім саюзе, ў НАТА, дзе узгадваюцца не толькі чырвоная армія, узгадваецца тое, што беларусы ваявалі і на заходнім фронце, і ў войсках саюзнікаў, плюс беларусы былі ахвярамі ў канцлагерах, халакост, які адбываўся ў Беларусі, кіднэпінг, пра які ніхто не кажа, бо такая рэч адбывалася, што ездзілі нацысты па беларускіх вёсках і шукалі дзяцей, якія схожы пад іх брэдавыя думкі, як павінен выглядаць сапраўдны арыец, гэтых дзяцей скрадывалі. Плюс таксама беларусы, якія ваявалі ў падполлі, беларусы Чэхаславакіі, беларусы Польшчы, там Німеччыны, Італіі, якія змагаліся ў антыфашысцкім падполлі гэтых краінаў, гэта таксама ж было. Беларусы, якія ваявалі ў пачатку вайны ў Нарвегіі, калі нацысты спрабавалі акупаваць Нарвегію, туды высадзіўся брытанскі дэсант, таксама з у складзе якога была польская армія, у якой былі беларусы заходняй Беларусі.
2: Паводле словаў Балтэн, з якім размаўляла Вольга Сямашка, для значнай часткі ізраільскага грамадства гэтыя дні найперш звязаныя з памяццю пра халакост, сямейнымі гісторыямі стратаў і лосаў яўрэйскіх супольнасцяў Еўропы. Ізраілю успамінае каля 6 мільёнаў яўрэяў, якія былі жорстка забітыя падчас халакосту. У Беларусі ўспамінаюць атрад Тувія Бельска з-пад Наваградка, які выратаваў больш за 1200 яўрэяў.

0: Радио.
1: Гадзіну таму у размове са спадаром Павлам Латушкам успаміналі мы ўжо, што выбары ў каардынацыйную раду пройдуць ужо на наступным тыдні. Сярод прэтэндэнтаў і прадстаўнікі фракцыі «Наступ», большасць якой «Моладзь». Яўген Андрэйчык вырашыў далучыцца да групы «Сёлета». Чаму? Свой выбар ён патлумачыў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Чаму вырашылі далучыцца менавіта да каардынацыйнай рады і непасрэдна да фракцыі «Наступ»?
3: Конкретно список «Наступ». Я давно знаю этих ребят, и мне всегда нравилось их отношение к событиям в демократической среде. Я могу его охарактеризовать как, наверное, наиболее адекватные взгляды, которые соответствуют тому, что реально происходит. То есть вот без вот этих вот заигрываний в политиков, каких-то лозунгов, оторванных от реальности. Как раз это вот адекватность и соответствие, наверное, запросам и времени, она меня и привлекает.
2: А что менавіта найбольш важнага, может быть, некие акции, может быть, некие сустрэчы, ивенты, вы могли подзначыць за папярэдне ўжо зробленага?
3: Я не был как бы со списком ранее, то есть я присоединился только сейчас, но я знаю, что ребята делали работу в сфере помощи, вот, особенно студентам и молодежи в каких-то вопросах с университетами или легализацией. И на самом деле эта тема мне близка, потому что я сам еще, начиная с 2020 года, очень активно помогал белорусам выехать из Беларуси путем оказания консультаций в сфере легализации, о том, как получить визы, как легализоваться в Польше, как получить здесь какой-то статус или, например, беженство. Я считаю это очень важно, потому что это работа с диаспорой, людьми, которые выехали из Беларуси, которые могут сделать здесь что-то, и им нужно здесь как-то жить, как-то оставаться. Вот это вот ключевые вопросы, которые требуют внимания, и, к сожалению, никто не хочет ими заниматься плотно. У всех нет времени, потому что все заняты более, как им кажется, масштабными политическими вещами для того, чтобы больше сделать себе имя, нежели реально помочь ситуации, на которую можно повлиять.
2: На ваш погляд, як можна наогул аудыторыю зацягнуць на выбары ў каардынацыйнай раде?
3: На самом деле это сложный вопрос, потому что координационный совет, конечно, можно сказать про то, что существуют явные вопросы к этой организации по поводу эффективности и так далее. Я думаю, что здесь нужны какие-то более свежие подходы и какие-то более живые инициативы. Может быть, менее политические, но более направленные на решение каких-то бытовых вопросов. Если работать с молодежью по их вопросам касательно, например, программ, университетов, да, то есть то, как, допустим, в той же Польше формируются различные законы, которые иногда ограничивают или затрудняют процесс белорусских студентов для того, чтобы обучаться здесь, или для того, чтобы получить какие-то документы. Вот как раз-таки, я думаю, через этот формат, не крича, что вот мы политики, мы изменим ситуацию в Беларуси, мы там сейчас все поменяем, все будет хорошо, заниматься конкретно тем, чтобы помогать той будущей Беларуси, которая сейчас может здесь жить, получать достойное образование, получать достойные навыки, которые они смогут уже применить в будущей Беларуси. То есть я считаю, что это то, на что мы реально можем повлиять, то, что мы в силах сделать. И путем продвижения таких инициатив, такой помощи, мы можем привлечь внимание к координационному совету.
2: На ваш погляд, удзел у фракции «Наступ» — это хутчэй одна из политических неких приступок у вашем конкретном жыцці, альбо это просто додатковая активность?
3: Я бы сказал, что в моем случае это оживление той активности, которой я занимался очень активно, начиная с 2020 года, где-то 23-й, когда еще события были очень интенсивными, много действительно людей уезжало, и в тот момент у меня была самая активная деятельность. Но потом, конечно, это все немножечко затихло со временем. И тут для меня скорее, я бы не сказал, что это основа, но это вот то, что мне помогает чувствовать свою причастность к людям, помощи. Это то, что реально я могу сделать. То есть я не характеризую себя, например, как политика. Я скорее характеризую себя как человека, который может помочь людям в тех вещах, в которых он реально разбирается.
2: Зараз вы у списке «Наступ», але какие еще фракции вам досподобы, чья политика?
3: Если честно, я не могу сказать, что какой-либо из списков предлагает сейчас что-то адекватное. То есть, как я и сказал, наступ является таким самым заземленным и самым объективным. Мне очень нравится слово «адекватность», потому что в моем понимании адекватность – это про соответствие, наверное, запросам и ожиданиям. Другие же списки, они очень сильно концентрируются на немножечко эфемерных вещах, которые вряд ли можно достичь. Нужно, конечно, фокусироваться на том, что мы можем реально сделать. В данном случае наступ – это очень хороший вариант.

Бродская на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. У ночи на белорусско-польском помежже пероважно без опадков, укажут синоптики. Температура по ветра от 4 до 7 тепла. Завтра раницей похмурно с прояснениями. Так само истотных опадков не чакается. Температура по ветра от 7 до 9 со знаком плюс. Атмосферный тиск выше за норму. Максимальная температура по ветра завтра днем от 8 до 11, а по Берасте и Шчине до 13 тепла. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, вось суббота, неделя, да понеделок, вось про это расскажу вам не в забаве. Дочакайтесь.

Россия откликала аккредитации замежных СМИ на парад в Москве. Обновили материалы с сайта коммуникат.орг, который потерпел от хакерской атаки, але сайт покуль не працуе. Митинг памяти Юрки Моніча пройдет в Варшаве. Про это и про иншее, вот уже литерально про 6 хвилинок на хвалик белорусского радио рация расскажет Валя Лаевская.

0: тобі праце. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Музычный проект «Нескоранная» на хвалях белорусского радио «Рация». Ну а литерально праз 2,5 хвилинки тут, як обяцаў, Владимир Лапцевич с программой «Праз украинскую призму».

0: Ситуація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
4: Рация.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.